98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.

0: принципы внешней политики лояльности России. Не смотрительность – головный принцип, а лояльность – головный принцип. Ну, вот таким чином, ну, и он не лукавит в данном выпадку, и, ну, на самом деле, и он так и, как бы, лечит.
1: Ви слухали розмову редактора Єврорадіо з Дмитра Лукашука з політологиней Розою Турарбєковою, яка прозважала про те, що залишилося від так званої шматвекторної політики Лукашенки.
2: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою. Далей у програмі Єврозум.
1: Тихановская просить не спынять тиск на режим. Что далей?
3: Захад вырашая свои беспековые, эти бизнесовые пытания, Лукашенко свои проблемы. А белорусские интересы не уличиваются, мы просто замороживаем ситуацию и отдаляем перемены.
2: Пытание справедливости. Удова белорусского вояра змагается за выплаты и годное ставление.
4: На самом деле, вельми шмат кажут про проблемы белорусов в Украине. Есть проблемы, которые вырашаются ну, нашими собственными усилиями, да, с большего.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Што цяпер між тым з правамі беларусаў ва ўкраіне, наколькі лёгка адкрываць рахункі, шукаць працу, атрымліваць дакументы, ці з цягам вайны гэтае стаўленне з боку украінцаў мянялася, ад якіх фактараў залежала. Над гэтымі ды іншымі пытаннямі празважала беларуска, якая жыве ва ўкраіне, Анастасія Ткач.
1: Тема белорусско-украинских отношений даже в СМИ не особенно сильно поднимается, и нет тенденции это все обострять. Есть определенные законы, которые, усложнили какое-то взаимодействие с государственными органами, с банками, еще с чем-то между людьми с белорусским гражданством, пускай с видом на жительство в Украине. Но на уровне бытовом, честно говоря, это не ощущается, и могу ответственно об этом говорить, потому что я передвигаюсь на автомобиле с белорусскими номерами, поэтому здесь даже речь, соответственно, в ближнем круге людей, которые меня лично знают, вообще никаких проблем. То есть мы ни с кем не перестали общаться с началом войны, то есть никто меня ни в чем не обвинял как представительницу страны соагрессора. Но даже если говорить о более широком круге, то есть люди, которые абсолютно меня не знают, но видят автомобиль с белорусскими номерами на дорогах, я не чувствую, за все это время я не чувствовала в свою сторону агрессии, я не чувствовала каких-то, вплоть до того, что меня не стали меньше пропускать на дорогах, если я показываю повороты. Поэтому нет, не чувствую.
2: Пытанне легалізацыі для беларусаў ва Украіне заўсёды застаецца вострым, то як сітуацыя з дакументамі, блакіроўкай рахункаў, падаўжэннем пасведчанняў на кіраванне транспартам выглядае зараз.
1: Опять же, у меня постоянный вид на жительство в Украине, поэтому для такой формы, это не гражданство, а регистрация, для такой формы регистрации проблем больших нет. То есть, есть список

0: определенные там каких-то дополнительных документов, но каких-то блокировок счетов, невозможности получить какие-то госуслуги нет. То есть есть некоторые добавленные сложности. Что происходит с людьми, у которых вообще нет даже временного вида на жительство в Украине с белорусским паспортом сейчас? Я думаю, что проблемы есть.
1: Чи існує одна тривалая белорусская супольность в Украине, чи кожная сам по себе? Ваше назирание.
0: Я думаю, что есть, но я, вы знаете, как-то не общаюсь так близко. У меня есть друзья белорусы, которые проживают здесь, то есть у них точно так же, как у меня, есть постоянный вид на жительство, но это друзья, которые были и до войны. Вот как-то новый круг знакомых белорусов, проживающих в Украине, создан не был за все это время.
1: Насколько вам тяжко балансовать психологично помеж внутренними белорусскими проблемами и украинской военной повесткой?
0: Может быть, там мне сейчас должно быть стыдно, но мне не стыдно, потому что я, не интересуюсь сейчас этой темой. Ну, естественно, я в данный момент больше занята проблемами той страны, в которой я живу, поэтому не знаю, не в курсе. Из того, что в курсе, из каких-то очень-очень общих новостей, что вроде бы в Белоруссии репрессии прекращены, и вроде бы есть даже отпущенные люди после событий 2020 года. Насколько это правда, не знаю.
2: Як означила Анастасія Ткач, білоруси в Україні протягують сутикатися з серйозними юридичними і побутовими викликами. Ситуація може навіть доходити до погрози депортації. А на фоні затяжної війни навіть тих, хто активно допомагає фронту чи займається волонтерством, часто опиняються у пастці за свого паспорта. З'являються фотоздимки. Наступствы ночных российских ударов по Киеву. Вядома, что горело помешкание в Сломинском районе на первом поверсе 16-поверховика. Так само были огнем охопленные пропаркованные автомобили в Оболонском районе. Узникло масштабное узгорание у складским будинку. Там есть потерпелые, его шпитализовали.

0: такой перадвыборчай программой, активностями. То есть с чешских представников усё ж, скажем, уступное слово. Сможем, як аргкомитет, собрать тезисы с этой конференции, оформить их в выгляде запытов, якія ёсць у беларускай супольнасці, и далей працаваць с гэтымі запытами уже, магчыма, на зроўні пражскага офиса, падчас коммуникации с городскими уладами, гулом с чешскими уладами, потому что заўсёды, калі ты приносишь некую проблему и подмацоўваешь яе тым, что гэтая проблема тычыцца ширейшей супольнасці, и гэта было вынесено як асобное абмеркаванне, например, на конференцию беларусов, беларусак Чехии, то до этой проблемы будет большая увага. Вот, тому я тут еще таким некого прагматичного боку бачу великий потенциал. Некоторые речи далее будет простей неким чином посовывать наперед, бо это будет выник огученного ширейшей беларускай супольностью у Чехии. Ну и спадзяемся, что удзел будзе прыкладна 100 чалавек, хаця заля дазваляе больш. Магчыма, ён бы быў больш шырокі, калі б візавае паслабленне набыло моц перад канферэнцыяй, а не пасля. Але і лічба 100 чалавек у тых умовах, у якіх мы знаходзімся, я лічу, гэта такая годная лічба.
1: Дзякуй вялікі, Крысіна.
0: Так, добра, дзякуй. Дзякуй, да пабачэння. Жыве.
2: Гость рации.
3: З гостей рации представницы Офиса демократичных сил в Беларуси у Ческой Республики Кристина Ишенок размовляла Вольга Сямашка. Про 4 хвилины, прогноз надворья и за им культурницкая афиша.
2: Это радиорация. Первое. Трансграничная радио-ФМ.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Кремль заявляет, что не обмерковывает с озвученными Штатами Америки вызволение российских политвязнев. «Мы категорично отмовляем наявность каких-нибудь политвязнев и лишим, что такая постановка питания абсолютно недоречная», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Поводле его слов, Кремлі не абмерковывали и не могли абмерковывать максимость вызволения из российских тюрьмов шерегу политвязнев в обмен на знятие Вашингтоном санкций. Ранее выдание «Атлантик» поведомило, что президент США Дональд Трамп ухвалил идею смягчить санкции супроть России в обмен на вызволение политвязнев. С такой инициативой, поводле информации выдания, выступил спецпосланник Трампа по Восточной Европе Джон Коул. Такая идея, конечно, будет без захопления, мягко кажучи, воспринятая белорусской громадянской супольностью. По-перше, белорусским демократичным силам было б лепш, каб Коул займался выключно белорусской тематикой. Менавіта на вызволение белорусских политвязней утратил свой час и намагання. По-другое, коли спецпосланник президента США займется российской тематикой, это не просто поменьшить его на активность на белорусском керунку, але и оттягнет международную увагу с белорусской тематики. Столько годов белорусские демократичные силы змагаются за то, как питание белорусских политвязней было приоритетом и мают в этой справе певные поспехи, а укидывание этой темы в один кошек с российскими политвязнями, безумовно, подорве этой намагания. Тема белорусских политвязнев при таким развитии подеев может стать просто додатком до темы российских. Их это, сирот иншага, подрывая и субъектность Беларуси. Парадоксальным чином это может быть незадоволенный официальный Минск, якому самостойный американский трек потребны нашмат более, чем Вашингтону. По-третье, уже выказывается версия, что Дональд Трамп такой пропановой просто хочет знайти гуманитарную нагоду, каб знять некоторые санкции из России. В умовах, коли Россия не спыняет свою варварскую войну супроть Украины, любое послабление санкций может восприниматься как ускосная или даже прямая допомога агрессору. До того ж, а чому США не спробуют, например, вызволить украинских полонных и выкраденных цивильных людей, которые находятся у российских тюрьмах? Однако, с іншого боку, на сегодня выглядит, что шансов худко домовиться у Вашингтона с Москвой не так и шмат. Про что и кажа заява Пяскова, нібито в России нема политвязню. Путин не Лукашенко. Ён за звонок от Трампа, ці за запынки, ці нават за таблетки от похудания своих политвязню не вызволить. Ён явно будет потребовать большего и при этом не признавать нават сам факт існавання политвязню в России.
0: Политика с Виталем Цыганковым.

Про что мы дознаемся с ближайшего выпуска новина. Латвия готова разместить ядерную зброю по решению НАТО. Беларусь ухилянтам от войска дали шанец позбегнуть криминальной отказности. Трамп распорядился скоротить популяцию комаров у Вашингтоне на 90%. Про это да иншее дознаемся уже не в забаве.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Яна сдалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть нежей в ватерлинии, хоть сведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках и сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернецы на побоч завсюду есть нехто сябров. По мы николи ничего не столим, один без одного.

0: Украинская радиорация.
1: Отказанность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стенкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки. Радио.

туман. Ветер заходней чверти от слабого до умеренного. Днем местами порывистые. Температура по ветру минимальная ночью от 1 по полдни до 9 тепла по полуночи. Местами заморозки 0-2. Ну а максимальная температура по ветру днем от 16 до 21, а по полдни до 23 тепла.

У Израиля загинула уроженка Беларуси. В забойстве подозрается ее муж. У США выключили белорусскую громадянку с санкционного списку. Польша планует створить первый в Европе центр по борьбе с дезинформацией. И про это, и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусской радио и рации расскажет Владимир Лапцевич. Варта дочакаться.

затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубцда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

Титан стол на хвалях Белорусского радио Рация 98.1 FM Белостокгородня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска, наш сайт racia.com. Тут мы, вядома ж, по всем свете. Ну и крыху про надворье тут на белорусско-польском помежже. А тут сегодня у день изменливая хмарность и без опадков. Температура поветра от 18 до 20 тепла, ветер усходний и пауднево-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.

0: Радіо Рація.
1: Грузинская гостеприимальня демонструет именно батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Израиля загинула уродженка Беларуси. У забойстве подозраецца яе муж. США выключили беларускую громадянку с санкцийного спису. Польша плануе створить перший у Европе центр по борьбе с дезинформацией. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с трагичного здарения. Про гибель у израильской Хайфе 31-годовой уродженки Беларуси Янины Масвада у дяводстве Русинова пишет выдание «Колба Хайфа», а так само поведомляет организация «Форум Михаль Сяла», якая занимается допомогой ахвярам хатнего гвалту. Женщину знайшли ночью 25 вересня на лесвичной пляцовце жилого дома. Яе доставили в больницу, однако лекары не смогли выратовать. Яе 28-годовый муж Али Масвада находится под вартой по подозрению у забойстве. Суд у Хайфе подолжил его арешт до 1 кастрычника. У загинулой застался двухмесячный сын. Он передаден под опеку спецслужбам. Батьки жанчыны живут у Беларуси. До інших тем. Управление по контролю за замежными активами Министерства финансов США выключило громадянку Беларуси Татьяну Протопович с санкционного списку. И она была включена в список как директор кипрской компании Centuronic LTD у красавику 2024 года. У заяве американского Минфина тады говорилося, что Centuronic является часткой сетки иракской компании, якая належит предпринимальникам Самиру Раи и Махамаду Дейры. Компания займалася продажем зброї, якую набывала у тым ліку у беларускага вытворцы стралковай зброї «Кідматэк», что знаходится под санкциями. Причины выключения Протопович санкційных списаў не называются. У Польши будет створены центр борьбы с дезинформацией. Про это 30 вересня, выступающий подчас 8-го форума кибербезпеки в Варшаве, поведомил министр лишбовизации Кшиштоф Гаукоуски, передает польское радио. Урадовый центр по борьбе с дезинформацией повинен стать одним державным органом, который займется противодействием информационным погрозам. Узначались новую структуру наместник министра лишбовизации Польши Павел Альшевский. Отповедное распоряжение подписал премьер-министр Дональд Туск. Новая структура повинна оказывать державе оперативную подтримку и распрацовывать механизмы противодействия дезинформации. Центр будет рыхтовать и публиковать поведомления о выявленных дезинформационных кампаниях. Плануется так само запустить специальный сайт, на яким специалисты будут разбирать наибольш распаўсюджаныя информационные наративы. Анонсная информация. У субботу 3 кастрычника у будинку магистрата Праги отбудется другая конференция белорусов Чехии, организованная мясцовой супольностью и Офисом демократичных сил Беларуси у Чешской Республики. Форум станет головной працовной пляцовкой для обмеркования правовых, дипломатичных и культурных выкликов, с якими сутыкаются белорусы за мяжой, каже представница Офиса демократичных сил, судовая перекладчица Кристина Шианок.
3: Будет улучшать самые разные тематичные блоки. Один из блоков будет тычаться визово-паспортной проблематики, про то, как изменялось ставлення Чехії до белорусок з 22 по 26 год. І що чекає нашу білоруську супольність тут у сувязі з анонсованими візовими послабленнями? Як правильно подаватися на чеські документи, які заміняють паспорт Республіки Білорусі? Бо відбудеться невеличка презентація паспорта нової Білорусі.
2: Як означила Кристина Шианок, резолюції і напрацовки другої конференції білорусів Чехії не застануться просто на папері, а будуть узяті у практичну распрацовку Офисом демократичных сил для дальнейшей працы с органами державной улады и МЗС Чехии. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Без опадков. Температура по ветра плюс 18, плюс 20. Ветер усходний и паудньово-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Автовокзал Бранску отменил рейсы у Беларусь. Трасса засеяна дронами у режиме чекания. Новая тактика Москвы. Вадим Кабанчук про прицельный тиск на межи Польши и Балтии. Конец белорусским продуктам у Латвии. На их увели заборону.
2: У студена виновала Войовская.
3: Могилевский телеграм-канал «Мейтим» поведомляет, что 30 вересня автобус с Новозыбкова, что у Бранской области России, не отправился у Гомель праз небеспеку ударов беспилотников. Усе рейсы у Беларуси отменил официальный перевозник автовокзал Бранску праз небеспеку дронов. Замест рейсового автобуса почали неофициально курсовать маршрутки на свой страх и рызыку. Пассажиры-видовольцы поведомляют, что маршрутники вымушены порушать хуткостный режим, покольки, каб ухилиться от дрона, треба рухаться с хуткостью большей за 120 км у годину, пиша Мэйдэй. Частка регулярных официальных международных рейсов с Бранску у Гомель была отменена и скорочена ранее. Однако целком автобусный рух дагэтуль не спынены, не глядячи на регулярные инциденты с дронами. 29 вересня от атаки беспилотников потерпел автомобильный пункт пропуску на российско-белорусской меже «Червоный камень». Пошкоджанне отрымал дах помежного переходу. Там узник пожар. Имоверно горели грузовики. Две белорусские фуры трапили под удар беспилотника у Червоном камени 25 и 26 вересня. Кировцы у обоих выпадках не потерпели. Представник объединенного переходного кабинета по обороне и национальной безопасности Вадим Кабанчук прокомментовал измену военной тактики России до узмацнения прицельного тиску на заходние межи Украины с краинами НАТО. По вводле его слов, Москва перешла до регулярных ударов по транспортных и помежных вузлах, намагаючися зруйнувати военную и гандлевую логистику с Польши, Румынии и Молдовы, а так само проверить готовность супротиповетраной обороны союзников, каже Вадим Кабанчук.
4: Видовочно, что Россия распочала некую новую фазу своей гибридной кампании в Европе, потому что активизовалась их агентура от Британии и до краин Балтии. Они атакуют инфраструктуру, якая фактически дозволяя подтримливать устойливость Украины. Напевно, эта тенденция будет узмацняться. Особливую увагу они, конечно, определяют краинам Балтии и Суалскому коридору.
3: По воле Кабанчука, особливые рызыки створяются и та подляжского воеводства, якое приняло на себе статус прифронтового региона.
4: Ну, Подляжа, безумовно, находится в зоне рызыки, потому что это накерунок на Сувалки, на Сувалский коридор. Мы ведаем, что с белорусской территории идут приготовления, принаймні рыхтуется войсковая инфраструктура. Вот, например, в районе Гродно обновляется аэропорт, идут в учение каля меж Литвы и Польши, постоянные проверки боевой готовности. И все это скоординовано с Российской Федерацией.
3: На думку представника об'єднаного переходного кабінету, отказом на такі погрози повинна стати створення сумісної регіональної системи з альтернативними евакуаційними маршрутами, системами раннього оповіщення і узмацнення супрацьдронової оборони уздовж усьої усходньої межі Євразвязу. С 1 кастрычника Сейм Латвии принял поправки до закона об сельской господарстве и развитии сельских регионов, якими уводится заборона на импорт некоторых продуктов харчевания с краин-агрессоров России и Беларуси. При этом уведенная заборона закране не все продукты харчевания из Беларуси и России, а только некоторые – кармель, зефир, печиво, соусы, готовые супы, шоколад и шоколадные цукерки. Гэтая заборона распаўсюджваецца на усе вырабленыя у Беларусі і Расіі прадукты, нават калі яны паступаюць у краіну не наўпрост, а праз трэція краіны. Аднак забарона не тычыцца транзіту такіх прадуктаў праз Латвію у іншыя краіны еўрапейскага звязу. Забарона ўступае ў сілу на наступны дзень пасля яе апавяшчэння. Больше новинок на нашем сайте racia.com. чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, таксама зараз на термометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 19 у Лідзе, Гараднява, у Кавыску, у Беластоку, ды таксама у Хайнаўцы плюс 20 зараз у Берасці, ды Кобрыні плюс 19 у Пінску. Ну, а плюс 5-7 чакаем сёння ўначы. Там уначы таксама пераменная воблачнасць без ападкаў, месцамі туман. Паўднёва-ўсходні вецер, таксама могуць быць незначныя парывы, павышаны атмасферны ціск, У нашым рэгіёне і далей таксама павышаны. Шаецца па крысе.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Ігоря, першы дзень кастрычніка, чацвер, тут у суды беларускага радыё Рацыя. З вамі Улад Грыніўскі. Я шчыра запрашаю вас у чарговую гадзіну. Навіна са Страсбургу. Між іншым, наперадзе неўзабаве прагучаць. Шчыра вас вітаю. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародня, 99.2 FM у Берасці, Лебяды, Падляскі, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком.

0: Зараз застається докладно 10 хвилин до 18 Білорусі, до 17 Польщі. На кара білоруська радіорація. Допомагають правооборонці і не тільки білоруська. Жанна Думанта з поставу у Візівській області, яка у 2021 році виїхала з мужем у Німеччину за погрози і харшту під погрози депортації. Зараз з Німеччини. Але вертатися їй небезпечно, розповідає свою історію Жанна Думанта.
1: Каля 15 год я попрацювала заведующей магазина у райсоюзе райпотребсоюз поставский. Працу я у Германии найти не могу. Азюлянка никто не хочет брать. У 12 магазинов подала свои заявки. Отказ. На данный момент вот хотела у дом престарелы там прибирать. Так само адмовили у політичним захисті у Германії. І вони тут мене калашматють, обоїх нас калашматють. То досилали з Бамфа письма, чи може мій супруг з четвертої стадії рак путешествувати. Де ми брали візи, нас так само визивали у поліцію. Ну, в общем, калашматють. Тут прислали, каб ми виїхали. Письмо это надо було срочно, каб не нарушить закон, отправить. Я так взлеталася, что зломала ногу. 2 месяца сидела на ложку с этим поломом, покуль восстановилася трошки. Тады болт этот великий, снова операция. Я чуть погасила этот нервный взрыв. И я на таблетках, дочка у Беларуси, я ей постоянно там какие-то час. То ОМОНовцы прилетают, то участковые. У 21-м годе там вообще ОМОН был прилетел. Унук мой 14-годовый на той момент один дома был, и он до такой степени был перепужанный, что я до сих пор не могу с ним наладить контакт, и он просто игнорует меня, кричал, плакал, баба, дед, это из-за вас меня так перепужали.
2: Где вы зараз живете в Германии?
1: Ну и Траублинг, такий городок. Мужа ж осудили 2 года заочно, там по фотографии, там 13 человек, где мы умеем. Минске были. Усіх осудили, одна я осталася. Ну, на стенде обои, там, где шукает милиция. Брат ходил, пытался фотографию зарабить, его прогнали, сказали, считаем до 3, иначе закрыем. Муж помер, сын, як занес свидетельство о смерти у ЗАГС. На другий день был нарад милиции, шукали у дочки мяне. И она о политике не любит говорить, она не хочет. У нас раз разные взгляды, да я уже начала плакать, ругаться, кажу, як так, ты моя дочка, и ты мне молчишь, что приходит постоянно милиция и пытая, так она тогда мне написала, и я тут скриншоты зарабила, и худенько она удалила. Сказала, я не хочу, не дай бог, поглядеть мой телефон, нас просто будут калашматить, я не бояться.
2: Да, у яким годе вы приехали в Германию?
1: С Украины прилетели самолетом 24 июля 21 году.
2: Вам пришлось сбегать, чи вы спокойно зарабили визу немецкую?
3: И приехали.
1: Моего мужа вызвали у прокуратуру. Нас вызывали разом. Нам дали один документ, предупреждение, что мы не будем заниматься. Каля хаты постоянно клавурила то милицейская, то простая машина. Мы ведали, что это за нами сочуть. Мы тогда решили, что мы съедем у Минск до сына. Там мы трошки пожили, зарабили потребные документы и вылетали мы у Киев.
2: В Украине вы трохи пожили, и одразу в Германию полетели.
1: Мы жили до 6 месяцев. 28 января мы вылетели у Киев, а 24 июля мы вылетели в Германию у Нюрнберг.
2: Чему вам пришлось съезжать?
1: Нас просто преследовали. Мы приезжали у центр города, там и университет. універмаг, там і цэнтральны магазіны, нешта купіць. І тут же появлялася міліцыя, і нам казалі, если вы не пакінеце цэнтр горада, то вы будзеце арыстованыя. Мы кожны вечар у 6 часоў збіраліся ў цэнтры горада, там чалавек 10 нас, калі было 15, калі болі. Мы просто размаўлялі, пілі чай, потому што ўжо было забаронена.
2: Это выходзілі вы на плошчу?
1: Да, мы на плошчы. З намі не было ніякіх сцягоў, ніякай сімволікі, нічога не было. Просто мы размаўлялі.
3: Чаму вас выклікалі ў пракуратуру? За якія падзеі?
1: Што мы болей не будзем выходзіць на плошчы, што мы нічога болей арганізоўваць не будзем. Я і мой муж арганізоўвалі очень многа акцыі, на плошчы арганізоўвалі, выезжалі, рабілі фатаграфіі з нашымі сцягамі, з нашымі гербамі, многа відео фатаграфій і выстаўлялі паставы для жызні. І ў Мінск ездзілі па воскресеньям. Астальныя дні з панядзелка па суботу мы сустракаліся тут на плошчадзі. 16 августа быў вялікі марш у цэнтры нашага горада. Сабралася столькі шмат людзей. Я ніколі гэтакага калічыства людзей не бачыла. Даже на свята звіняць цымбалы і гармонік, напрыклад, или на якія-то другія мерапрыемствы. Гэта быў паследні марш у цэнтры.
2: То бок папярэджанне вы атрымалі і вас пераследавалі за тое, што вы ўдзельнічалі ў акцыях.
1: Да.
2: Пацверджанне ўдзелу ў акцыях у вас ёсць?
1: Шмат здымкаў, шмат відео. 5 пратаколаў мы ездзілі ад адной арганізацыі да другой, каб людзі не выходзілі на працу, каб не падтрымліваць гэты рэжым. Мы паехалі па Стаўскай, ёсць тэлебачанне, таксама туды з лозунгамі «Кажыце праўду, не маніце». В общем, 5 протоколов.
2: Вы призывали, да.
1: Забастовок. У нас по 5 протоколов. Были суды.
2: Как вас покарали?
1: Грошовыми штрафами.
2: И вашего мужа что, заочно судили?
1: Заочно судили, да, на 2 года колонии. Эту информацию мы прочитали в интернете. Так как ему дали 2 года колонии, вот 2 года он и прожил, змагаючыся с этой страшной болезнью. 25 год он отпрацевал на Пастаўскай таможне. У 24-м годзе нам прыйшло пісьмо, што мы павінны пакінуць Германію дабравольна да такога-то числа. Я валанторка групы Space Eye, якая дапамагае людзям ва Украіне. Ёсць пацверджанне маёй працы. Я не магу вярнуцца, таму што міліцыя ведаюць пра нас усё. І пра нашы акцыі, і то, што я 10-метровы флаг шыла, як быў гэты выхад 16 жніўня.
0: І зараз яны чакалі доўга міжнародную абарону, ім адмовілі. Зараз удалося прыпыніць дэпартацыю пры дапамозе юрыстаў. Да справы жанчыны падключыліся таксама праваабаронцы з вясны. Навіна на нашай хвалі наперадзе прагучаць, ну а мы на хвалях Радыё Рацыя будзем з вамі разам.

0: Після це зараз 15 хвилин до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Тут чергові коментарі у нашому ефірі. Вечір з вами разом зустрікаємося сьогодні.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Устойливый рост экономик Беларуси и России обеспечивается в том лику дякуючи интеграции двух краин. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на поседжении Совета министров Союза Державы, которое отбывается 1 кастрычника в Менску. Турчин подкреслил, что белорусская и российская экономики переплетены, как николи ранее, цитую, «подставляем плечо один до одного в рамках промысловой кооперации, разом вырашаем питание технологичного развития, обеспечиваем насыщение рынку харчовым и споживецкими товарами». Не глядя на натиск, как и протягивается экономики Беларуси и России, демонстрируют становчую траекторию роста. У такой устойливости есть заслуги нашей тесной интеграции. В этом годе взаимный гандель Беларуси и России повеличился больше, як на 20%, заявил белорусский премьер. Турчин хвалится тем, что повинно было бы выкликать занепокоенность, а миновито все большая привязанность и залежность белорусской экономики от российской. А вот для Еврокомиссии в 2025 году на Россию припадало амаль 67% всего внешнего гандлю Беларуси товарами. Для поравнання, на увесь Євразв'яз тільки 10,6%, а на Китай – каля 8% поводле попередніх міжнародних дадзіных. І гэта не просто питання продажу товару. Залежність більш глибокая. Росія забезпечує Беларусь нафтою і газом, з'являється головним ринком для білоруської промисловості і харчування, а російські компанії дають значну частку інвестицій. З ліком логістики гэтая залежність ще більш повелішується. Гандель з тим же Китаем чи Казахстаном іде праз територію Росії. Однак теперішнє керівництво Білорусі не тільки нічого не предприймає, каб спробувати знизити гэтую залежність, диверсифікувати ринки, але й наоборот, усімі своїми діяннями тільки поглибляє гэтую залежність. 29 вересня под час встречи с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских Лукашенко подкреслил, что белорусская политика шматвекторности нияк не отдаляя краину от России. И он отзначил, что Беларусь готова размулять с иншими державами, а лих это не означает измены приоритетов. Россия застается основным партнером. И выказал удивление с нагоды публикации у некоторых российских блогах, где Беларусь попрекают из пробах усидеть на двух креслах тездради. Лукашенко заявил, что ніякого здрадництва нема и быть не повинно. Это довольно традиционная речь для белорусского диктатора. Як только он, те его чиновники робят хоть самые стиплые некие кроки на заходнем накерунку, после навод самой осторожной нормализации с заходними партнерами, Лукашенко обовязково лишит необходимым выказать нечто максимально пророссийское. Каб Москва, не дай Боже, не настерожилась и не лечила его здрадником.
1: Політика з Віталем Циганковим.

Игорь Белорусская радио рация, так само зараз доклада 5 хвилин у застается до 19 Беларуси, до 18 Польши. Новины напереди. Там расповедим, как у субботу отбудется другая конференция белорусов и белорусок Чехии. Кубраку рассказал, сколько человек затримали Украинах СНД на запад Менску и как наркотики трапляют в Беларусь. Такие вот информации на нашей хвале. Напереди вот уже не в забаве. На початку наступные годины. Бонжове зараз слухаем, а потом новини одразу.

0: Грация, Мельник,
1: Берестев,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99,2 FM.
2: Фельетон рации.
3: Есть такая дивная категория людей – добрые российцы. Я не могу критиковать империю, не любить Путина, захопляться Европой и навод называть себя либералами. Але варто только заговорить про Беларусь, и раптом отнекуль вырастает старый добрый имперский рефлекс. Беларусь? А и она тут при чем? Вось и вядоуца. И журналист Леонид Парфенов поразважал про Марка Шагала у интервью Ирине Шихман для YouTube-канала «Поговорить». У этой гуторцы он и про Витебск, и про еврейское осяроддзе, и про российскую культурную традицию, и про Францию. А як пытание паўстала про то, чем Шагал, одразу отказал: «Белоруссия ни при чем». Бо Шагал, на думку Парфенова, русский и французский мастак яўрэйскага паходжання. Цікава, а калі Беларусь при чым? Калі гаворка про драники, калі трэба прыгожы народный строй на фото показать, ці калі патрэбны яшчэ один турыстычны сувенір з орнаментом. А калі гаворка про сусветное мастацтва, то тут уже пачынаецца вялікая географічная магія. Витебск чамусьці раптам становится маленьким поселищем, а Шагал русским. Лепей бы Парфенов перед тем, как разважать про высокие материи, спочатку научился правильно и с повагой краину называть не Белоруссия, а Беларусь. Бо повага до культуры начинается с простого – называть речи своими именами и не присвоивать чужую историю.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Тут уходит тема политвязню, а так само и разважаем про белорусские особливости политвязню.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Латвийское радио по-белоруску.
1: Клерики повинны были усведомлять, что их чакая вельми непростое життё. У семинарию повинны приходить только те, кто готовы присвятить себе служению костелу, не глядя на махчимые переслед, арышты и иншее выпробование. В понеделок клерик становился субдьяконом, у середу дьяконом, а у субботу уже святаром.

0: сторонке истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: так время.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.ком.